0: Мозг цепляется за самый болезненный сценарий. Это не пророчество, это горе, которое пока не случилось, но уже вас тревожит. И здесь помогает мысль: я не обязана решить все сразу. У меня есть только следующий шаг – пережить этот период. Вы спрашиваете, как потом общаться с отцом? Вполне нормально заранее внутри проговорить себе, что я могу сделать сейчас, что мне будет невыносимо, как я хочу, чтобы со мной разговаривали и готова ли я на контакт или мне пока нужна дистанция. Иногда помогает простой план – общаться ровно настолько, насколько необходимо по вопросам семьи, но без закрывания глаз на то, что происходило и происходит. И четвертое – боюсь признаться себе в чувствах, то, что вы говорите, это про защиту. Вы боитесь признаться себе в чувствах, потому что внутри есть риск. Если я назову это, мне станет еще больнее. Психика так защищается, не дает трогать слишком острое. Хорошая новость в том, что психологи как раз помогают делать это бережно, не заставляя разоблачать себя, не требуя моментальных решений, помогают разобраться, где ваши чувства, а где ваше молчание по привычке. Помогут ли психологи? Да. И особенно в вашем случае, потому что у вас сейчас сразу несколько задач: прожить болезнь и приближающееся горе, распутать отношения «люблю, но обвиняю» или «не доверяю», снять вину себя, научиться выстраивать контакт и границы так, чтобы вы не разрушались. А сейчас, дорогая слушательница, разрешите себе одну фразу прямо сейчас. И скажите: я имею право испытывать противоречивые чувства. Я не обязана сразу все понять и решить. Я могу заботиться о себе даже в такое трудное время. На этом все, мои дорогие слушатели. С вами была Нигина и программа «Не то». До завтра в это же время. Берегите себя и своих близких.
1: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Не то» с Нигиной Мамаджановой.
2: Олами дакик.
3: Шарики Олами дакик, Коммерцбанки Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ 603.
4: 603 километр дар як соат суръати ниҳоие аст, ки қатораи Ҷопонии рӯи сатҳи магнитӣ ҳаракаткунанда дар озмоишҳо ба даст овард. Рақиби чинии ин қатора дар санҷишҳо то 800 километр дар як соат суръат гирифт, аммо он озмоишҳо дар нақбҳои пӯшида гузаронида шудаанд. Фарқ ҳамин аст, ки қатораи Ҷопонӣ дар шароити воқеӣ аз санҷиш гузашт ва нишондиҳандаи ба даст омада расман эътироф гаштанд.
3: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерцбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200. Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

преснопамятных сознателях святые обители сия и во всех прежде почивших отцах и братьях, сдележащих и повсюду

носящих и добродеющих во святе и всечестнем храме сем, нуждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

сгорая, плачут свечи. Казалось, плакать им о чем? Мы, в общем, праведно живем, но иногда под вечер, но иногда под вечер мы вдруг садимся за рояль, снимаем с клавишей вуаль.

Chris Rea, The Road to Hell. Письмо. Денис Рыбин пишет. Добрый вечер, Василий Борисович. Долгожданный отпуск. И мы едем на юг, к морю, на машине. Прошу вас поставить композицию Chris Rea, The Road to Hell. С уважением, Денис из Москвы. Кстати, чуть позже поговорим. У нас будет интересная история про море и пляж. Не забывайте присылать ваши голосовые сообщения в нашу программу «Ночную бессонница» на маяке. Вы можете передать привет родным и близким, пожелать спокойной ночи или просто поделиться красивой песней, которая поможет уснуть или просто успокоиться. Все это присылайте, пожалуйста, нам на email son@radiomayak.ru либо через сайт vsfm.ru. Добрый вечер, Василий Борисович. Здравствуйте. Здравствуйте, все неспящие, и добрый вечер, диктор. Письмо. Татьяна, Москва. Пластинка с песней ирландской певицы была выпущена в СССР в 78 году фирмой «Мелодия». Послушаем. Дейна, please tell him that I said hello. Благодарю, Татьяна, Москва.

Ночной радиоэфир. Настоящие истории настоящих слушателей. Это «Бессонница» на маяке. Я Василий Стрельников. Письмо от семьи Моргуновых. Юрий, Елена, Мария, Артемий, Валерия. Доброй ночи. Василий Борисович, доброй ночи. Вот уже неделю, как закончился большой двухнедельный отпуск, которого очень долго мы ждали. Вы как-то сказали, что уже забыли, когда были на море. Есть в этом что-то немножко грустное. О, как говорят, welcome to my world. Но наверняка у вас и у каждого слушателя есть свое ожерелье с бусинками из воспоминаний о встрече с морем. Для меня море в большой мере ассоциируется с детскими воспоминаниями. А сейчас, перевалив 50-летний рубеж, я все равно вспоминаю первые ощущения знакомства с морем. Шум волн, песок, прикосновение теплой, а иногда не очень, морской воды. И вот благодаря детям раз в год мы стараемся находить еще одну такую бусинку и привозить с собой из дальнего путешествия. А музыка помогает этим бусинкам сиять и переливаться разными цветами, и начинает работать такой кинопроектор памяти. Если можно, то давайте послушаем этой ночью подходящую пьесу «Aha! Memorial Beach». Большое спасибо и доброй ночи! Семья Моргуновых, город Мытищи.